0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
1: «Комета».
2: 92,6.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радио. Комета. 92.

0: Come kiss me one more.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 7 утра в Чехии.
1: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Утреннее шоу начинается!
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе, 7.04 времечко, и как вы там, 21.07 уже 2026 года, случилось, нет, тогда оно случается еще, потому что утро утреннее, так, давайте глядеть на погоду, мне уже тут пишут, что типа... Утро недоброе, потому что погода отстой. Ну, давайте посмотрим. Но если по карте осадков, которая здесь изображена на сайте, то якобы до Чехова дождь не дошел. Странно, что он вот даже до меня дошел. Хотя по карте осадков до меня вообще тут ничего не должно быть. Врет карта осадков. У меня есть осадки. Вон они, я их вижу.

Так, а что с этими, с температурными рекордами у нас? Плюс 20 сейчас, и обещают, о, уже обещают дождя больше, чем вчера обещали. Вчера обещали с 10 до 3, я это четко запомнил. Я с погодой работаю, я идеально. Почему? Потому что... Я их пытаюсь... Все, то есть почему-то до сих пор я их пытаюсь ловить на слове, хотя это уже давно все знают, что не надо делать. Вообще в погода, в принципе, надо запретить это делать. Какая-то как с гороскопами, да, такая же история. Там пишут, что все подряд вообще. Вот, и якобы что-то может случиться и что-то сбудется. Если вот такими общими мазками писать, то когда-нибудь ты точно попадешь в это... в твое состояние души, понимаете? Вот так и с погодой. Ух ты, смеется кто-то. Зачем вы надо мной смеетесь? Я ничего такого не сказал. Умного-то и веселого. Так, я говорю, если писать, что весь день там может быть небольшой дождь, или какие-нибудь небольшие осадки. Даже, может, оно что-нибудь и покапает где-нибудь, понимаете? Вот тут так же. Вот, вообще не было такого, мне кажется, ни разу, когда ты говоришь, что... Ну, точнее, не ты говоришь, а читаешь вот этих, с этих сайтов, там ровно в 10 ливень будет. И он ровно в 10 начинается. Вряд ли такое вообще когда-либо было. Ну, а если кто-то там обиделся за гороскопы и говорит... Я знаю таких людей, кстати, которые... очень уверены в том, что все правда, то, что не надо вот это вот разводить. Я вам скажу, я как-то работал на одном из телеканалов, а у нас там как раз-таки надо было забивать эфирное время программой о гороскопах. Вот, и приходил на тот момент, давайте... парень еще, по годам-то. Вот сейчас уже мы стали старше. И мы с ним... ему надо было записать этот гороскоп. Ему этот гороскоп присылали, текст, и он его записывал. Я это все собирал. Но так как он порой приходил и очень спешил, то, соответственно, а текста не было. И мы сидели ждали, а ему надо было уже уходить. И мы решали сочинять гороскоп самим. И просто брали вот эти знаки зодиака и придумывали, что у них там будет происходить в это время. Естественно, ничего плохого мы там не сочиняли. Просто, опять-таки, общими фразами. Вот, и выдавали это в эфир. Соответственно... могло у кого-то что-то и совпасть в этот самый момент. Слушайте, мы вчера читали, мне тут вот, Костик в секретном чате радиостанции «Комета» присылает то, чего делать нельзя. Вчера было нельзя работать и стирать. Я, кстати, вот вчера постирал. Может быть, я зря это сделал. Надо посмотреть, как день сегодняшний пойдет. Вот. И опять-таки, вчера писали «нельзя работать», вот сегодня пишут «нельзя много работать». Что-то с работой не очень, да, не очень везет в приметах, поэтому, в принципе, работать, я так понимаю, по народным приметам, это вообще не кайфы. Так, нельзя выяснять отношения сегодня, плакать и унывать сегодня нельзя, поэтому давайте, нет, не стоит оно того. И купаться в реке или озере, а если в море? Вот море и океан здесь не указаны, вот если вы рядом с морем сейчас, то, пожалуйста. Все дороги открыты вам для этого. Слушайте, мы вчера не смогли подключить мне эфирный Макс, поэтому я не вижу ваши сообщения, а значит, я все эфиры ближайшие буду их выдумывать. У меня будут вымышленные сообщения из Макса, якобы от вас, слушателей. Вот с таким сигналом они будут приходить, поэтому давайте мы зачитаем первый вымышленный комментарий. Соответственно, писать мне будут только девушки, естественно. Зачем мне все остальные? Вот. Вот первое сообщение пришло. Наталья пишет: «Доброе утро». Доброе утро, Наталья.

0: Пятый трек.
1: Ну и давайте в рубрику «Пятый трек» окунемся. Мне тут советовали посмотреть то, что было в перерыве чемпионата мира по футболу. Сам этот чемпионат я вообще не смотрел, ни одного матча, что там происходило. И, в принципе, неинтересно мне. Я вчера посмотрел, что происходило, и это вызвало удивление, на самом деле, только у тех, кто не в курсе, что в Америке такая история практикуется на вот этих их суперболах, когда в перерывах они полностью переделывают поле под концертную площадку, и там выступают супер-мега-звезды, потому что там и рекламное время стоит черти сколько, и вот там все круче и круче придумываются представления. Ну, на мой взгляд, самое лучшее, что я там увидел, это было у Леди Гаги. Вот она одна там выступала, и ей придумали прям какое-то очень крутое шоу, когда надо было быстро менять там и костюмы, и локации, и все подряд вообще вот это. И, по-моему, это сделано было грандиозно. Но там выступали все. Там и Джексон выступал, там и Бритни Спирс еще до момента, видимо, когда она ошибанулась башкой обо что-то. Такая история. Но я посмотрел, и вот на этом чемпионате выступала Мадонна, которая стала, да может она и была, я не помню уже, какая она там была, страшнее атомной войны. Такая вот. И там что-то все восхищаются, как там все это было поставлено. Но она, я так понимаю, выпустила какой-то новый альбом. И я, так как со вчерашнего дня модный радиодиджей, я теперь слежу вот еще и

0: за новинками, понимаете ли. Зашел на одну из радиостанций модных, современных. Смотрю, у них она, типа, в новинках, эта композиция. Я думаю, ну, а я тоже буду таким же модным. И давайте послушаем пятый трек «Density». Не, модным я пока не стану, пока не выучу эти. Не смогу прочитать эти названия. Короче, «Мадонна». Давайте слушать. Нет, хотелось бы мне «Мадонна», но не заиграла «Мадонна». Я напоминаю, что я еще привыкаю к новой аппаратуре, которая здесь у меня. О.
1: Пятый трек.
0: Так. Название у трека как какая-то болезнь.

Есть ощущение, что взяли какой-то из старых треков Мадонны, типа, что там, Фрис у нее, или как он там назывался, и вот, вот так переделали. Пока ни о чем. Есть ощущение, что и остальные секунды, минуты, а здесь осталось 2.54, будет ни о чем. Они даже вот это как-то вяло произносят. Но на самом деле я не припомню у Мадонны ни одной хорошей композиции. Они, может быть, и есть, но это вот явно не она.

0: И вот вы представляете, музыкальные редакторы радиостанции современных модных попсовых слушают вот этот трек и берут его в эфир. Но почему? На каком основании-то? Чем он хорош-то? Я не понимаю. Просто потому что Мадонна. В этом и ошибка современных радиостанций, как мне кажется, тянуть в эфир вообще все подряд, только потому что имя знакомое слушателю. Хорошо, что радио Комета таких ошибок не совершает и легко может этот трек выкинуть в помойку.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: шоу!
1: 916-244-0044, это студийный Макс, но я не вижу оттуда сообщений, поэтому сегодня и, я так понимаю, в ближайшие дни буду читать вымышленные сообщения оттуда. Вот сообщение пришло, пишет Юлия. «Не трогайте Мадонну!» пишет она. Так, и мне тоже скидывают композицию Мадонны «You'll see». «Ты увидишь» называется. Что увидишь? Давайте я попробую услышать эту композицию. Видимо, пытаются оправдать... Нет, как это называется? Да и ладно, неважно. Давайте послушаем. Ты думаешь, я не смогу жить без твоей любви? Посмотришь. Ой, ты думаешь, я не доживу до следующего дня? Ну, ты думаешь, я все потерял? Теряв тебя. Увидишь. Что-нибудь да как-нибудь.

думаю, что разрушил мою веру в любовь, ага, любовную любовь. Ты думаешь, после всего, что ты сделал, я никогда не стану прежней? Да ты посмотри, ага, увидишь. Когда-нибудь что-нибудь я тебе покажу. Угу. В полном одиночестве. Мне никто не нужен. Я знаю, что выживу. Я останусь живых.

теперь мне вообще никто не нужен. Это время лишь для меня. И никто не сможет у меня его отнять.

0: ты увидишь как-нибудь. Однажды как-нибудь увидишь, да. Ладно, увидишь, какая крутая. А ты слабак. В полном одиночестве. Мне вообще никто не нужен. Знаю я, что выживу. Я останусь в живых. Совсем одна. Теперь-то мне вообще никто не нужен. Это время лишь для меня. И никто не сможет у меня его отнять. Увидишь. А, увидишь, да, увидишь. Ну, смотри сюда. Смотри, увидишь, да. А, смотри. Это что я тебе такое показываю, смотри. А, видишь? А как хотел ты.
1: Да, хорошая песня.

0: как удачно в момент старта рубрики «Болгарское черти чё» пришло вымышленное сообщение в Макс эфирный, и Екатерина спрашивает: «Николай Николаевич, а что за рубрика «Болгарское черти чё»?» Объясняю. Сосед мой, он болгарин, он Петр, зовут его, он слушает дома какие-то композиции и не очень понимает, как их потом найти, они ему, судя по всему, нравятся, приходит ко мне и говорит: «Николай Николаевич, что за песню такую я послушал?» Я говорю: «Ну ты как-нибудь-то мне хоть расскажи, что там было, чтобы я понимал». И он пытается текст пересказать, я, естественно, его не понимаю, он как бы в своем мире живет, поэтому обращаюсь за помощью к вам. И мы дружно помогаем ему эти композиции найти. И сегодня у нас на разборе вот это.
1: «Сей, кочешь, зави подевалите. Щеси приберем панов по твердый знак Т. Сей, кочешь, зави подевалите. То вы не ена шата гора, а нечья друга. А, и коледни елхи на трупане. А, не миновай. Камениса на трупане. Просто седар твердый знак же. Зави подевалите. Сей, кочешь, зави подевалите. Виждашли, светлените мимигат».
0: Кажется, шансов ровно ноль у нас сегодня. Просто ноль. Вообще не за что зацепиться в данном тексте. Я, может быть, как-нибудь вам раскрою секрет, почему там произносится вот этот твердый знак. Там, естественно, не так все. Но ладно, потом как-нибудь расскажу. Вне эфира, может быть. И тема такая, что я даже не могу вам никак подсказать, потому что ни одного слова, которое есть в оригинальном тексте этой композиции, оно как бы не присутствовало здесь вот. Там есть слово «подвалите», но... Я даже не знаю, как вам подсказать-то. Вымышленное сообщение на Макс. Виктория пишет: «Рамштайн». Нет, неправильно. Как же мне вам подсказать так, чтобы хоть какие-то... «Приходите в мой дом». Нет. Слово «подвалите» я даже бы и не отталкивался, потому что... Я даже не знаю, к чему, ну, какое слово заменено в этом тексте словом «подвалите», если честно. Возможно, заменено слово... Внимание, это вот единственная подсказка, которую я дам, и она, скорее всего, 100% выдаст... эту песню. Возможно, словом «подвалите» заменено слово «поворачивай». Давайте попробуем. Если вот так угадаете, будет чистая победа.

Победа. Если не угадаете, ну что поделать. Я не знаю, почему мы до сих пор не избавились от этой рубрики. Шансы. О, да, Гарик Сукачев. Но она не так называется. Ямщик к черту, да. Ну, давайте название. Если название напишите, победа. Ну, это да, это Гарик Сукачев, да. Дорога там какая-то. Какая-то дорога, да. М2, Крым, трасса. Ну, какая дорога? Как называется эта композиция? Вам, давайте я вам помогу. Вымышленное сообщение на эфирный Макс. Дорожная она называется. Погнали. Погнали.

0: Я сделал эти вот джинглы утреннего супермег крутейшего, потому что предыдущие, которые мне нравились, я случайно удалил, и восстановить их не имеется возможным, но эти мне вообще не нравятся. Но я буду играть их в эфире до упаду. Так, сообщение есть у меня, так как на вымышленный эфирный Макс мне в утреннее шоу пишут сегодня исключительно девушки. Вот новое сообщение. Светлана написала: я девушка. Вот, я же вам говорю, исключительно девушка пишет. И, пожалуйста, ученые сравнили многозадачность мужчин и женщин. И есть такой стереотип, что женщины справляются с многозадачностью лучше, чем мужчины. И вот ученые, а именно психологи, решили этот миф либо подтвердить, либо опровергнуть. И провели, как здесь пишут, необычный эксперимент, а он вполне себе обычный. Они взяли 78 добровольцев, до 80 не смогли добить, мужчин и женщин. Участвовали они как раз в этом эксперименте. Каждому участнику предстояло одновременно выполнять 5 задач, имитирующих повседневную жизнь. Какие? Кто может перечислить 5 задач, которые имитируют повседневную жизнь? Напишите. Испытуемые следили за таймером, наблюдали за приготовлением... А, вот, слушайте, тут перечислено. Тут далее в статье все перечислено, поэтому не пишите, не напрягайтесь. Так, испытуемые следили за таймером, наблюдали за приготовлением еды, искали телефонные номера в записях, находили определенные слова на экране компьютера. А мы этим в повседневной жизни занимаемся, что ли? То есть мы наблюдаем за приготовлением еды, ищем какие-то определенные слова на экране компьютера. Какая у нас интересная жизнь, оказывается. Находили... А, нет. И составляли комбинации из букв и цифр. Просто за жизнь у человека такая. При этом они поддерживали разговор с экспериментаторами, которые каждые 20 секунд задавали вопросы. Ну чё там, как ты нашел это слова на экране компьютера? Типа таких вопросов. Вот, не предполагающие короткие однозначные ответы. И тот должен был или та должна была ответить не «да, нашла там», а «да, вы знаете, я потратила полжизни на поиск именно этого слова. Это слово бьет мне прямо в сердечко, потому что оно напоминает мне о моем бывшем». «И какое же слово?» – спрашивает экспериментатор. «Слово это, оно, знаете, оно выдает всю суть этого мужчины». «Ну какое же слово?» – спрашивает опять экспериментатор. «Вы знаете, это слово... козлина». Так, и результат данного суперэксперимента поразил, как тут пишут, психологов. Почему? Да потому что они зафиксировали, что, оказывается, мужчины и женщины справляются со всеми делами одинаково.
1: Утреннее шоу.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Утреннее шоу! Продолжим. Так, у нас впереди рубрика «Да, нет», где мы решаем... Нет, не так даже. Где вы решаете, запускаем ли мы следующую композицию в эфир или нет. Все очень просто. Пишите «Да, нет» и «Нет». Пишите «Да» или «Нет». Вот, если «Да», то запускаем. Если «Нет», то проходим дальше по плейлисту. Здесь стоит отличная композиция у меня дальше. Послушаем ее. Ну вот, все, кто не находится в секретном чате радиостанции «Кометы», пишут «Воображаемый Макс», но, правда, сегодня мне туда пишут... Да, подожди. Мне туда сегодня пишут только девушки, поэтому я буду читать оттуда. Но в любом случае уже написано «Да», поэтому погнали.
4: Билли, взрывай!
3: Любэ. Где-то даже пластинка у меня есть с альбомом, вот с этой композицией.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Среднестатистический россиянин ежедневно проводит около 8 часов 40 минут за потреблением медиаконтента. 8 часов 40 минут. Рабочий день длится меньше, чем мы проводим за потреблением медиаконтента. И здесь, казалось бы, речь идет о всяких там телефонах, смартфонах, но нет. Здесь имеется в виду вообще все. Вот радио вы слушаете сейчас, и это, в принципе, тоже потребление медиаконтента. Вот, примерно половину этого времени занимает просмотр телевизора. Вот, пожалуйста. Но все равно, представляете, 8 часов 40 минут ежедневно уходит именно на это. А потом люди говорят, что-то ни на что не хватает времени. А ну вон оно где, оказывается, спряталось. Чем прекрасно радио? Его можно слушать, не отвлекаясь от любых вообще дел. Хоть на работе, хоть где. Вымышленное сообщение на Макс эфирный пришло. Елизавета пишет: «Я тоже слушаю радио «Комета» на работе». Молодец, правильно. Так и надо. Так и надо.

0: И у меня останется 13 секунд до перехода в час следующий. Я попытаюсь за это время зачитать реп круче, чем Eminem. Возьму его текст и сделаю быстрее. Весь текст за 13 секунд выдам. Внимание.
1: Чика-чика-чика, Slim Shady, I'm sick of him, look at him, walking around, grabbing his youth, what the flipping you on hold?
0: Да что, за буквы-то, что за тесы, не получилось, извините, конечно.
2: Утреннее шоу.
0: 8 утра.

0: час, второй супермег крутейшего утреннего. Здрасте, всем утро доброе. 8.04, времечко. Николай Николаевич здесь с вами, радио Комета. У меня, кстати, солнце светит. Вот с того первого момента, когда я сказал, что оно светит, оно и светит. Так, а что в Чехове происходит? Ага, сайт поменял свое мнение о погоде на сегодня. Я обожаю этот сайт. Плюс 19, говорит нам сейчас. Уже, говорит, не будет никакого дождя в 10 утра. До этого, говорил, будет. Теперь он точечно выдал нам пометки о дожде в 14, в 16, в 17. Так он распределил. Ну а дальше как повезет. Хорошо. В конце эфира еще раз заглянем сюда, чтобы понять, к чему там все пришло. Так, Наташа нам должна позвонить. Вчера у нас эта рубрика не вышла, поэтому она нам позвонит о чем-то, что было вчера. О, Наташа звонит.
1: Здравствуйте, слушатели. Меня зовут Наташа. Международный день шахмат – неофициальный международный праздник, посвященный шахматам и их мировой популяризации. Ежегодно отмечается 20 июля с 1966 года.

0: 1996 года. И вот мой вопрос на сегодня. Шахматы были запрещены на антарктических станциях после того, как два ученых подрались после партии. Два ученых уснули во время партии и сорвали важное исследование. Ученые стали играть на деньги.
1: Так, ну давайте выяснять, что ж там было. Шахматы были запрещены на арктических станциях после того, как... Вариант номер раз. Два ученых подрались после партии. Второй вариант. Два ученых уснули... А правильно говорит два ученых? Или двое? Два, наверное. Уснули во время партии и сорвали важное исследование. Либо третий вариант. Ученые стали играть на деньги. И, в принципе, это все пошло куда не надо. И запретить решили... Почему-то именно там. Такая история. Как вы думаете, какой вариант правильный? Пишите 916-244-0044. Эфирный Макс. Я ваши сообщения не вижу, но они, понимаете, сегодня вымышлены. И сегодня пишут только девушки. О, сообщение пришло. Валентина пишет. Третий вариант. Говорит, у меня муж так ушел из семьи, тоже стал в шахматы играть на деньги, проиграл и спился. Так, второй вариант пишут, второй какой у нас? Два ученых уснули во время партии, сорвали важное исследование. Я, кстати, тоже бы уснул, вообще не понимаю шахматы, очень скучная игра. Надо этот, в Чапая, на, вот этим шашкой, вот эта тема. Так, подрались, первый вариант выбирают. Угу. Так, воображаемый Макс, Ксения пишет 4 цифру. Ксения, иди проспись. Нет, четвертого варианта у нас сегодня. Так. Можно подраться. А, можно подраться. Мы даже в фильме видели, что подрались. Подраться, в принципе, можно из-за чего угодно. Ну так интереснее, конечно, вариант третий, когда реально стали на деньги играть. Можно в шахматы вообще на деньги играть? Там пока... Сколько самая длинная партия длилась? Кто знаток шахмат? Кто может написать? Там, сутки? Через трое, наверное. Двадцать часов. У меня почему-то именно такая цифра в сознании, но я могу ошибаться. Может быть, я это выдумал только что. Но если вы знаете, напишите. О, сообщение. Вымышленный Макс. Тут же пришло. Лидия пишет. Я, говорит, не знаю, сколько длилась самая длинная партия в шахматы. Ну и не пиши тогда. Так, ну давайте правильный ответ. Сама.
0: В 1959 году два ученых подрались после партии, а один из них даже ударил другого ледорубом.
1: Вот, вот вам и шахматы, понимаете. А есть же эти, которые с боксом смешаны. Они, наверное, так и называются. Нет у них, наверное, отдельного какого-то супер названия, да?

0: рано. Забыл, что надо выйти в эфир и что-то вам рассказать. Но пока ничего не подготовил. Давайте что-нибудь на ходу откроем. О, вот это любопытное, кстати, сообщение. Сохранилось его вчера. Многие водители превышают скорость, чтобы быстрее добраться до места. Однако новое исследование показывает, что выигрыш во времени может составлять меньше минуты в день. Тогда как расход топлива и выбросы заметно вырастают. Так, ежедневная привычка превышать скорость по пути на работу или в школу. Какая? А что, я в школу пешком ходил. Я превышал скорость и делал какие-то выбросы. Откуда он знает? Так, в школу не только ощутимо опустошает ваш кошелек, но и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Понимаете... Среда завтра. Многие водители искренне верят, что быстрые агрессивные езда экономят им массу драгоценного времени в суете современных городских будней.
1: О, как
0: лирично написан этот текст. Значит, нам надо играть его под вот эту музыку.
2: Однако масштабное исследование доказывает, что реальная практическая выгода от такого нарушения правил движения оказывается ничтожно малой. Специалисты из университета Миннесоты провели анализ более 120 миллионов транспортных средств по всей территории Соединенных Штатов Америки. В ходе своей работы они сопоставили данные о вождении, официальное ограничение скорости и топографическую информацию о высоте автомобильных дорог. И тут вдруг выяснилось, что более 40% всех изученных автомобильных маршрутов включали как минимум один явный эпизод серьезного превышения допустимой скорости. В среднем американские водители тратят около 12% всего своего времени за рулем, двигаясь значительно быстрее установленных государством законных лимитов. Эксперты подчеркивают, что при высоких ценах на бензин такое поведение становится крайне нерациональным и чрезмерно затратным. Следующий, 5 и 7, потом 22, вообще, нет, и колеса круто.

0: потом они все пошли в сад пить чай, смотреть на закат. Там впереди расстилалось бескрайнее море, и где-то вдали с белыми парусами на волнах качалась яхта. Капитан смотрел в бинокль, чайки пели что-то на своем языке. Они восхищались друг другом. Это были те дни, когда они не могли наговориться, насмотреться друг на друга. Они держались за руки. Да, это были те дни. Восхитительно. Им казалось, что впереди вечность. Но как же они ошибались? Где-то через 3 месяца у них случилась первая ссора. Казалось бы, пустяк. Он просто не помыл за собой тарелку. Но она увидела в этом что-то необычное. Ей показалось, что он больше ее не любит. Что он предал ее. И она сказала ему об этом. Он же сказал, что это не так. Да, ссора была мимолетная. И они снова пошли на берег моря. Снова сидели, держась за руки. И смотрели вдаль. Там, вдали, на волнах качался все тот же корабль. С теми же белыми парусами. С тем же капитаном. Через 3 месяца снова случилась ссора. Он не убрал носки. Да. Эта ссора продлилась дольше. Она перестала с ним разговаривать. Он тоже хлопнул дверью и ушел в свою комнату. Казалось бы, мир рухнул в тот самый момент. И казалось бы, уже плевать на этот корабль, который там вдали на волнах качается с этими своими белыми, тьфу, парусами. Кому они нужны, когда он не убрал носки? Но через 3 дня... Она посмотрела на него, он на нее. Да, чувства сильнее, чем какие-то ссоры. Но тщательный анализ показал, что более медленное и спокойное вождение приносит ощутимую практическую пользу современным автомобилям. Спешите. Вы и так все успеете. Такое вот исследование.
1: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8 926 885 98 17.

Что ж, продолжим, друзья, товарищи. У нас рубрика, у которой нет названия, где мы берем композиции, убираем оттуда слово или несколько и всячески задаем вам вопросы. А что ж там было в оригинале-то? И сегодня у нас на разборе вот это.

давайте выяснять, что там было на самом деле. Так, ты меня выражила на дискач, попцовый пригласила. Напитков много разных. Было варианты. Первое. Тут и квас, и колокольчик, и буратино. Второй вариант. Ты меня в ту ночь уговорила. И третий вариант. И ты еще вдобавок моросила. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. 916-244-0044. Это эфирный Макс, сообщения с которого я не вижу, но я их сегодня выдумываю. Пишут мне сегодня исключительно женщины.

Лариса пишет, вот сообщение от нее. Говорит, вариант третий. Сама по себе, говорит, знаю. Я всегда так делаю. Ну вот, так, ты меня обворожила, на дискач попсовый пригласила. Напивков много разных было. Вариант первый. Тут и квас, и колокольчик, и буратино. Второй. Ты меня в ту ночь уговорила. И третий. И ты еще вдобавок мразила. Какой вариант правильный, как вы думаете? Так, второй. Ну, понятно, да. Все понятно, конечно, да. Все с вами понятно, конечно. Никакого креатива в ответах нет. О, сообщение на вымышленный Макс, может быть, Мирослава нам что-нибудь накреативит. Она пишет... Ага, я попытался слово в слово зачитать ее сообщение. Ну да, креативненько. Так, давайте, какой вариант правильный, послушаем в песне. Не в этой песне, а где вариант правильный? А, я же его не поставил в плейлист. Вот я поставил. А существует эта группа-то вообще до сих пор, нет?

Она уже давно идет, чтобы кто проснулся. Так, 8.31. Конечно же, шоу давно уже. Полтора часа, как мы в эфире. И вот вам, пожалуйста, сообщение. Сейчас оно будет интересно мне. Почему? Потому что здесь про переезды сообщения. Я не знаю, сколько уже. Я сбился со счета, сколько квартир я сменил. Где только не жил. 11, наверное, если не больше квартир уже. И понимаете ли, ровно столько переездов. Вот в данный момент переехал в Тульскую область на дачу. Дачный сезон утреннего супер-мега-крутейшего. Так сообщение. Россиян научили переезжать без хаоса. Ну, давайте послушаем, посмотрим, почитаем, что тут как надо делать. Организовать переезд без хаоса поможет, внимание, ревизия вещей. Угу. Кто это нам говорит? Это коммерческий директор Яндекс.Доставки Наталья Горохова. Яндекс.Доставки, что, еды? Так, вам переехать из квартиры в квартиру — это не то же самое, что чебурек привезти, понимаешь? Ну ладно, давайте. Нужно пройтись по квартире и разделить вещи на три группы, говорит она. Что точно поедет в новый дом, что можно продать или отдать, и что пора выбросить. Вот так надо разделить. После такой ревизии проще оценить реальный объем переезда, рассказала специалист. По ее словам, в среднем для однокомнатной квартиры или студии требуется около 20-30 коробок. Да вы что? Для двухкомнатной 40-50, для трехкомнатной до 80. Я вот все время жил... Нет, подожди, вру. Один раз жил в двушке я в Москве. Слушайте, 20-30 коробок — это сколько у вас вещей в доме? Я, слушайте, пришел к тому, наконец-то, за годы переездов пришел к тому, что у меня... вещей ровно столько, чтобы я мог один перевести это все, ну, ходки за две на Kia Rio. Вот, вот столько вещей я храню в доме, чтобы можно было экстренно в случае чего выехать и никого вокруг не напрягать. Да, понимаете, 20-30 коробок — это что такое вообще? Это как вы там живете? Что вы там понакупили-то? И самое интересное, что часть вещей от переезда к переезду куда-то девается все время, и ты живешь без них и думаешь, ну раз они куда-то делись, и ты без них продолжаешь жить, то, соответственно, они, в принципе, тебе и не нужны. Я же выработал другую систему, не как здесь что-то там продать, что-то посмотреть, что нужно, что не нужно, что-то выбросить. Это и так работает в момент того, когда ты собираешь эти вещи, ты и так что-то там отделяешь, что-то разделяешь. Я другую систему разработал. Я просто делю квартиру на зоны и вот чисто зонально перевожу, ну, и упаковываю, и перевожу вещи. Ну, то есть кухня, допустим, плюс ванна. Это вот, потому что это однушка, там не особо много вещей-то, по факту. Ну, кухня плюс ванна, пожалуйста, комната, и вот что-то в коридоре есть. Вот, пожалуйста, все вещи и уехали. Также следует оценить объем кухонной мебели. А, ну это, слушайте, это вообще переезд такой, когда ты переезжаешь, в принципе, в новую квартиру из своей же квартиры. О, про что речь. Тогда ладно, тогда другой разговор. Я-то про съемную имею в виду. Тогда может быть и правильно. Для основной упаковки следует подготовить отдельную сумку, где будут лежать вещи, которые понадобятся в первый вечер после переезда. Да, это хороший совет. Туда рекомендуется положить документы, ноутбук, зарядное устройство, лекарства, комплект одежды, средства гигиены, минимальный набор посуды, также детские вещи, кошек, собак, все туда. Упаковывать квартиру лучше в той последовательности, в которой вещи понадобится до переезда. Ну, тоже вариант, да. Правда, это надо продумать тогда. Сначала следует упаковывать сезонную одежду, книги, декоры, архивы, а потом на запасную посуду, текстиль и всякое такое. Кухню, ванну, спальню, детскую, рабочее место и повседневную одежду оставляют до последнего дня. Кроме того, эксперт посоветовал тяжелые вещи распределять небольшим коробкам. Телевизор, например.

и холодильник можно распределить по коробкам, чтобы вес с каждой не превышал примерно 18-20 килограммов. Ну, в общем, да, ладно, тут слушайте. Еще вариант. Тут просто написано, когда вы действительно не из съемной в съемную, как я, переезжаете, а я так понимаю, из своей в свою, с полностью со всеми вещами. Тогда еще ладно, тогда 20-30 коробок это вполне себе адекватно. Но вот так, чтобы пишет Алекс, пишет, ты свои в свое, то что-то на богатом. Да, ну то есть я поэтому и вообще во внимание даже не брал переезд из своей в свою, потому что ну это действительно, это как-то такого у меня еще не было, чтобы из своей в какую-то новую свою, потому что ну и ладно бы, слушайте, из однушки в двушку там переезжаешь. Может же быть обратная ситуация, когда ты из трешки в однушку переезжаешь. Там, тогда с вещами еще проще. Они тебе в большинстве случаев вообще не понадобятся. Из двух комнат точно вещи можно оставить там и этим владельцам. Да, действительно. Даже в мозгу не было такой мысли, что из своей в свою. Ну и ладно, идем дальше. Рубрика... Давайте сегодня выяснять, короче, у кого короче хром, далее после композиции.

А, вы знаете что? Только сейчас до меня дошло, я же поменял аппаратуру. И вот на этом новом комплекте... Ну, новым он имеется в виду, что для меня новый, а так это все бэушное. Невозможно пока что запустить три трека одновременно. Попробуем запустить, значит, два.

0: того, короче. Короче. Хрон.
1: Так, ну давайте пробовать в данном раскладе запустить две. Ну давайте, ладно, будут две у нас композиции на разборе. В принципе, и этого достаточно. Что-то сейчас произошло, но не важно. Так, что будет происходить? Две композиции будут запущены одновременно. Да подожди, оно уже заиграло само. Что заиграло-то? Одновременно. И сегодня будем выяснять, у кого короче хрон. Ну, давайте пробовать. Сейчас как-то технически. Раз, два, три, погнали.
2: Газета 90.
1: А, не сработало. Не сработало, так. Подождите, будем пытаться. А почему не сработало? Будем выяснять. Мы как это, чтобы эту рубрику потеряем? Она мне нравится. Так. Once again, понимаешь? Все вроде тут правильно стоит сейчас. Пробуем еще раз. Раз, два, три. О, заработало. Нормально. Так, у нас сегодня на разборе вот это. А, да что-то не сработало опять. Стоп. Я найду подход, подождите. Вы же никуда не торопитесь, вам делать все равно сегодня нечего. Так, запускаем заново. А почему же оно все выключается? Угу. Раз, два, три, пробуем. Так, как минимум они запускаются. Ну и давайте, ладно. У нас сегодня на разборе девчоночка Женя Белоусов и Ирина Аллегрова с композицией «Фотография 9 на 12».
3: Есть фотография, и у нас странника.
1: Есть некая проблема, я не могу одну из них как-то сделать потише, поэтому они все будут играть постоянно сумбурно. Давайте терпеть это. Теперь эта рубрика будет такой. Ну, а ваша задача угадать, какая композиция закончится раньше. Я уверен, что в какой-то момент найдутся две, в данном случае, композиции, которые настолько круто смиксуются, что мы кайфанем просто. Сегодня не тот день. Женя Белоусов, девчоночка, либо фотография 9 на 12 Ирина Аллегрова, какая композиция закончится раньше, как вы думаете? 916-244-0044, эфирный Макс, сообщение с которого я не вижу, но я их сегодня выдумываю. Татьяна пишет на эфирный Макс, говорит, я не понимаю, что происходит. Ага. Белоусов пишет, однозначно.

мысленное сообщение на Макс от Ульяны. Она говорит, что Ирина Аллегрова. Я хочу видеть ваше лицо в этот момент, когда вы слушаете эту рубрику.

где вы еще? На какой радиостанции вы смотрите нас, сможете настолько сэкономить время, что послушаете сразу две композиции в один и тот же момент? Да нигде, только в утреннем супермега крутейшем на комете.

0: Я устал уже от этой рубрики. Так, ну просто технически стало сложнее все. Я этот момент надо продумать мне, конечно. Я с ним столкнулся прямо сейчас в эфире. Давай, заканчивай. Еще 2 секунды. Я уже даже забыл, что мы сегодня выясняли. У кого что там длиннее, короче. Короче, сегодня выясняли. Значит, Аллегрова победила. Тот редкий случай, когда прям рекламу хочется послушать в моменте.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров. Со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь.
0: Кажется, я не тот ролик поставил в эфир. Ну ладно.
3: Широкий выбор товаров.
0: Ролик из прошлого.
3: Лояльности и спецусловия для юрлиц.
0: А вы успели поучаствовать в этой акции, а?
3: Деревня Мушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Девяносто два и шесть FM. Радио.

0: запорол сегодня все рекламные блоки. Ни один из них не вышел корректно. Но впереди вот сейчас еще один. Давайте на нем попробуем. Ну, хоть что-то сегодня должно сработать. Там наши любимые рекламодатели деньги за это заплатили. Сейчас должно получиться. Внимание, внимание. Так, песня уходит, реклама приходит.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вот я выхожу в эфир, и солнышко выходит за окнами. Это, скорее всего, взаимосвязанная история. И, слушайте, минуту у меня всего осталось, чтобы что-то вам наговорить. Но эта рубрика с хронами выбила меня совсем. Что-то придумывать технически, потому что мне нравится эта рубрика, я хочу ее оставить в эфире, но надо подумать, как это реализовать так, чтобы это не убивало сознание каждого из нас. Хотя где-то подоплека этой рубрики именно такая, чтобы она убивала сознание каждого из нас. Пишут, какое солнышко у нас льет, как из ведра. Это у вас льет, как из ведра. У меня здесь дачный сезон, и солнце светит, капает что-то с крыш. Наверное, оттепель. Наверное, зима закончилась. Там что-то по весне пошло. Дай заканчивать на сегодня. Хорош. Устал я от этого всего.
1: Радио Комета.
0: Так, ну и не буду я тогда на погоду смотреть, раз сводки расходятся с тем, что я вам читаю. На сегодня все сказал. Мы услышимся завтра, вторник. Сегодня давайте проведите его бодро. Не так, как я сегодня провел эфир, заложив все выпуски рекламы. До завтра, удачи, пока.
2: Скрылась за спиной точка невозможна.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета
3: 92.6 FM.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка.

0: блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей и школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. «Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет», — поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что

российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: я к нему.
1: Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
7: 92.6 FM.

0: 92.6 FM.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Элвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.elvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Планета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Рабочий полдень на комете.
3: Рабочий полдень на радио Комета начинает свое движение по радиоволнам 92.6 FM. Всем

доброго дня. Меня зовут Ольга Ольхова, и проведем ближайшие два часа с вами вместе. Расскажу о событиях дня сегодняшнего, чем запомнился день в истории. Будет гороскоп ближе к концу второго часа, как всегда по традиции. Ну и радую всех, кто ожидает в эфире Зулю. Зуля скоро возвращается из отпуска, и поэтому ожидайте, в четверг уже будете проводить рабочий полдень вместе с ней в компании. Ну а пока что напоминаю номер для ваших заявок, приветов и пожеланий, поздравлений. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Уже открыт, жду ваше сообщение. Давайте проводить день под вашу любимую музыку. Ну и пока что кратко о погоде все-таки сообщу. Что у нас там за окном творится, надо все-таки знать. За окном у нас плюс 22, ощущается как плюс 24. Это на целых 3-4, а то и 5 градусов прохладнее, чем вчера. Вчера было плюс 27. Облачно с прояснениями сегодня. Слабый дождь там обещают с 2 часов дня до 6 часов вечера, поэтому захватите с собой зонтик на всякий случай, лишним не будет. Действует предупреждение Гидрометцентра России по поводу грозы до 9 часов вечера сегодняшнего дня. Пыльца у нас там все еще продолжает лютовать, липы, сорняки цветут. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. В общем-то, неплохой набор для того, чтобы провести сегодняшний день так, как вам удобно. Ну а тем, кто на работе, предлагаю присоединиться ко мне, чтобы слушать ваши любимые композиции. И пока у меня на очереди композиция «Мельницы», «Королевна», а дальше у меня будет NRD One с композицией «All Good Things Come to End». И далее Юлия Савичева, поэтому давайте слушать классную музыку и заряжаться хорошим настроением. Ну и, в общем-то, предлагаю прямо сейчас и начать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Рабочий полдень на комете.
5: В общем-то, продолжается рабочий полдень на радиостанции «Комета 92.6 FM». Зовут меня Ольга Ольхова. У нас с вами ближайшие два часа в нашей теплой компании. И жду ваши музыкальные заявки, привет и поздравления на номер 8-916-244-2044. Ну и заодно заходите, подписывайтесь на нас в группе радиостанции «Комета ВКонтакте». Вот так вот с утра пораньше начинаю искрить. Но это для меня утро, а для кого-то вот рабочий полдень. Так что всем, кто работает, держитесь. Я тоже вместе с вами сейчас работаю. И вот попалась буквально сейчас новость. Тут в сети какие-то неоднозначные отзывы по фильму Кристофера Нолана «Одиссея». Там, в общем-то, кто-то ругается, кто-то вообще ругают за кастинг и за актерский состав. Там очень всего намешано. В общем, есть кто угодно, кроме греков, как пишут сами жители Греции. И называют Голливуд, в общем-то, неправильными в данной ситуации. Фильм имеет очень низкую сейчас оценку, 5,1 балла. Ну и, в общем-то, давайте вспомним, чем запомнился день сегодняшний для самой Греции. В ночь на 21 июля 365 года до нашей эры житель древнегреческого города Эфес, сейчас это территория Турции, около города Сельчук, значит, житель по имени Герострат поджег храм Артемиды. Святилище это считалось одним из семи чудес античного мира. Ну и, в общем-то, сам Герострат хотел этим своим

поступком. Сделан это специально, как он признался, чтобы, в общем-то, сделан это, чтобы его запомнили на века потомки и поколения. Но история сложилась, в общем-то, иначе. И только благодаря... в общем-то, историку Феопомпу сохранился этот эпизод в исторических документах. И, в общем-то, что сказать, Герострат не исчез бесследно. Имя его вошло в историю, став нарицательным для обозначения человека, который добился известности позорным и разрушительным путем. То есть, по большому счету, цель-то он частично достиг. Ну, а мы слушаем Surface Happy, и я жду ваши заявки и поздравления.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень на Комете.
3: Продолжается рабочий полдень на радио Комета 92.6 FM. Здесь с вами я, меня зовут Ольга Ольхова. У нас с вами еще чуть менее полутора часов вместе. Жду ваш музыкальный привет, заявки, пожелания и поздравления на номер 8-916-244-00-44. Пишите. Ну и давайте продолжим вспоминать, чем сегодняшний день запомнился в истории. А, в общем-то, многим. 21 июля 1774 года в лагере при деревне Кючук Кайнарджи, ныне территория Болгарии, со стороны России и Османской империи.

Турции подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. Со стороны России в документе поставил подпись генерал-поручик князь Николай Васильевич Репнин, а от Османской империи Нишанджи Ахмед Эфенди и Рейс Эфенди Ибрагим Мюни. И, в общем-то, что это принесло? Главное условие договора – независимость Крымского ханства. Формально Крым объявлялся независимым и от Османской империи, и от России. Но в 1783 году Крым уже присоединился к Российской империи. В качестве территории к России отошли Азов, Керчь, Еникали, Кинбурн, а также земли между Днепром и Южным Бугом. Права на флот и проход через проливы получила Россия, в общем-то, выход на Черное море. И русским торговым судам разрешили свободный проход через Босфор и Дарданеллы. За Россией признали право выступать в защиту христиан в Османской империи, в том числе в Дунайских княжествах. И это надолго стало инструментом российской дипломатии на Балканах. Ну, также Турция должна была выплатить России 7,5 миллионов пиастров, это около 4,5 миллионов рублей. Дипломатические и торговые отношения также получили свое продвижение. В общем-то, для защиты интересов русских купцов предусматривались учреждения консульств. Ну и что здесь хочется отметить? В общем-то, данное подписание договора – это стратегия успеха сражений, и серьезно повлияло это все на исход войны и переговорные позиции России. Для России это стало выходом в Черном море, усиление влияния на Балканах и про Причерноморье, а также старт освоения Новороссии. Ну а мы слушаем группу «Куба» с композицией «Остров Крым» прямо сейчас на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Рабочий полдень на комете.
4: Продолжается рабочий полдень на радиостанции Комета 92.6 FM. Здесь в студии я. Зовут меня Ольга Ольху. У нас с вами еще впереди почти целый час. Ну, а первый подошел к концу, к сожалению. Поэтому напоминаю, торопитесь поставить свою любимую композицию на волнах радио Комета 92.6 FM. А заявки принимаю по номеру 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс. Пишите, жду, либо можете смс-сообщение писать. Что-то как-то у нас сегодня с интернетом не очень почему-то. Так бывает, видимо, погода так влияет. Ну и окунемся под конец часа текущего все-таки в историю, чем же день сегодняшний нам запомнился. В 1542 году папа римский Павел III учредил римскую инквизицию для борьбы

борьбы с протестантизмом. Вот такие вот новости. В 1613 году в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова. И это положило начало династии Романовых. Ну а в 1804 году в России принят первый цензурный устав, который регламентировал всю издательско-типографскую деятельность. Ну и, в общем-то, что он нам принес-то? В общем, по большому счету, это был акт от государства, когда они сказали, что мы не против книг, мы просто хотим сначала с ними ознакомиться и прочитать. Что же было в этом уставе? Там был прописан регламент по порядку открытия типографии, предварительная цензура, то есть тексты проверялись до печати, рукопись или корректуру нужно было доставить цензору, и без его визы выпускать издание было нельзя. Также были прописаны обязанности цензоров и издателей. В уставе прописали, что именно считается недопустимым, а также зафиксировали процедуры, как принимать материалы и как выносить решение и обжаловать запрет. Также там был добавлен контроль за распространением. Следили не только за выпуском, но и за тем, чтобы запрещенные или сомнительные издания не попадали в продажу. И для 804 года данный устав был прогрессивным. Хотя речь шла о контроле, но подход был мягче. И, в общем-то, толковали там все лучшим образом для сочинителя. Ну, а встретимся с вами в следующем часе, в общем-то.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Продолжаем рабочий полдень на радио Комета 92.6 FM. Меня зовут Ольга Ольхова. В ближайший час у нас остался с вами вместе. В общем-то, в вашей компании. Жду ваши приветы, музыкальные заявки, поздравления и пожелания на 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, работает для вас. Ну и сегодня такой исторический экскурс у нас с вами. Погружаемся в исторические события, вспоминаем, чем знаменит день сегодняшний. И как раз одно из знаковых событий в этот день, в 1916 году, завершено строительство Великой Сибирской магистрали. Ее еще называют Транссибирской. В общем, чем поезда пустили по Хабаровскому мосту через Амур 18 октября 1916 года, на самом деле. Но вот ознаменован как финал именно день сегодняшний. Строили мы эту магистраль долго и сложно, с 1891 года по 1916. Работы шли одновременно с двух концов, от Челябинска с запада и от Владивостока с востока. На разных этапах возникали сложности, приходилось прокладывать пути в тяжелейших природных условиях, ну, в общем-то, чем наш необъятный территорий знамениты. Возводить грандиозные мосты через Обь, Енисей, Амур. Интересно, что путь становился сквозным постепенно, и в истории есть, в общем, много важных вех, которые иногда путают с окончательной датой завершения. Например, 3 ноября 1901 года, когда произошла смычка рельсов, то есть рельсы соединили на протяжении всего пути. Но регулярного сквозного движения тогда еще не появилось. Через Байкал поезда переправляли на пароме. Также 1 октября 1904 года. Ранее начали рабочее движение по кругу Байкальской железной дороги. Это устранился разрыв у Байкала, и появился непрерывный рельсовый путь между Санкт-Петербургом и Владивостоком. 14 июля 1903 года Великий Сибирский путь ввели в эксплуатацию на всем протяжении. Однако ключевая деталь: на восточном участке тогда использовали китайскую восточную железную дорогу, которая проходила по территории Китая. И вот в 1916 году, после русско-японской войны, южная часть китайской восточной железной дороги перешла под контроль Японии. И, в общем-то, чтобы обеспечить полностью маршрут, построили Амурскую железную дорогу. И пуск Хабаровского моста замкнул путь исключительно в границах империи. Вот эту дату и считают финалом строительства. И изначально планировали закончить стройку в 1915 году, но помешала Первая мировая война. А в итоге Транссибирская магистраль стала самой протяженной железной дорогой в мире и кардинально изменила транспортную карту страны, потому что резко сократилось время пути от Дальнего Востока. Началось активное освоение Сибири и Дальнего Востока. Вот такое богатое событие сегодняшнего дня, которое принесло, на самом деле, ключевые изменения в нашу междугороднее сообщение на территории нашей великой необъятной страны. Но я предлагаю сейчас послушать музыку. У нас далее по курсу Лабуш с композицией.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Рабочий полдень на комете.
7: Продолжается рабочий полдень на радио «Комета» 92.6 FM. И здесь я, зовут меня Ольга Ольхова. В ближайшие еще почти 45 минут пройдем с вами вместе. И напоминаю, номер 8-916-244-00-44. И жду ваши привет, сообщения и заявки. И у меня как раз есть, итак, сейчас буду озвучивать потихонечку. Татьяна пишет: «Здравствуйте, как раз по теме. В молодости я работала в тайге в Хабаровском крае, видела Амур, широченная река, как озеро, не видно противоположного берега. Передайте привет всем жителям Дальнего Востока». Итак, жители Дальнего Востока, вам привет из Чехова от Татьяны. Так, а это еще не все сообщение. Хабаровска, Хабаровского края, поселка Таланжа. И поставьте, пожалуйста, песню «Летчик над тайгою, верный путь найдет». Спасибо, Татьяна. Так что вот так вот привет у нас отправляется прямиком до, сейчас скажу, куда? Дальний Восток, Хабаровск, Хабаровский край, поселок Таланжа. С песней «Летчик над тайгою, верный путь найдет» от Татьяны. И песню я сейчас пока что поставлю. Ну, а пока вот мы пойдем погружаться дальше. Чем же день сегодняшний знаменит запомнился в истории? А, в общем-то, 21 июля 1969 года в 2 часа 56 минут 15 секунд по всемирному координированному времени произошло событие. Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну в ходе миссии «Аполлон-11». Ну и как это происходило, сейчас вкратце пройдемся. Лунный модуль «Орел» присоединился к... прилунился в море спокойствия.

12 июля в 20:17:39 по всемирному времени. На борту были Нил Армстронг, командир, и Базз Олдрин, пилот лунного модуля. Майкл Коллинз в это время оставался командиром на модуле «Колумбия» на орбите Луны. И произошел выход на поверхность. После проверки системы, после к выходу, Армстронг спустился по лестнице модуля и сделал тот самый знаменитый исторический первый шаг. И знаменитая фраза в момент шага он произнес, это один маленький шаг для человечества, но гигантский скачок для всего человечества. Споры о слове, в общем-то говоря, его практически не слышно в записи, идут до сих пор. Армстронг утверждал, что хотел его сказать, чтобы фраза имела смысл «шаг для человека», а не для человечества в целом. Ну, в общем-то, на Луне астронавты провели 2 часа 32 минуты. За это время они установили комплект научных приборов, и один из них используется для точных измерений расстояний до Луны. Собрали 21 килограмм с половиной лунных образцов и поставили флаг США и памятную табличку. Здесь люди с планеты Земля первые ступили на Луну. Июль 1969 года от Рождества Христова мы пришли с миром от всего человечества. В общем, вот таким событием богат день сегодняшний. И, ага, вот пришло еще. Еще пришло сообщение от Галины. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, Лепс для Галины. Спасибо. Поставим сейчас, так что ожидайте. Сейчас нас дали по курсу Call Me Loop, Self Love. И за это время я пока что ставлю заказанные композиции. Так что всем хорошего рабочего дня и давайте слушать вашу любимую музыку.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень на комете.
2: Бывает такое, что погода вмешивается в наши планы, ну и, в общем-то, вмешивается в нашу стабильность работы. Но ничего, мы все равно сильнее, и мы все победим. Поэтому всем, кто сейчас на работе, желаю запала и, в общем-то, настроение и состояние и сил для того, чтобы завершить рабочий день сегодняшний, потому что сегодня только вторник, у нас впереди еще рабочая неделя, еще впереди среда, и давайте не будем о грустном, давайте лучше о том, что нам сегодня звезды обещают, поэтому, как и обещала, в общем-то, гороскоп, давайте посмотрим, что нам день сегодняшний принесет. В прошлое уже, в общем-то, сделали экскурс, узнали, чем запомнился, а теперь давайте к звездам немножечко перейдем. Так, сейчас перейдем к звездам. Итак, что нам звезды сегодня на день сегодняшний обещают на 21 июля 2026 года? Давайте погружаться и смотреть. Овны, не спешите судить по первому впечатлению. То, что кажется препятствием, вскоре обернется преимуществом. Ищите во всем скрытую выгоду. Тельцы, терпение и надежность помогут укрепить отношения. Сделайте шаг навстречу тому, кто давно ждал вашей инициативы. Близнецы, день благоприятен для интеллектуальной работы и нестандартных решений. Не бойтесь сложных вопросов. Раки. События могут

помогут отпустить старые тревоги. Освободившееся место займут более светлые мысли. Львы, сохраняйте уважение к чужому мнению. Это поможет укрепить ваш авторитет. Дева, привычная внимательность позволит вовремя заметить мелкую ошибку и облегчить дальнейшие дела. Весы, неожиданная встреча может вдохновить на новый проект или увлечение. Не закрывайтесь от общения. Скорпион, сегодня вы ясно увидите, какие цели действительно стоят усилий. Остальное можно оставить в прошлом. Стрелец. День подарит шанс взглянуть на привычный маршрут иначе. Даже небольшое изменение принесет яркие впечатления. Козерог. Ваша последовательность станет примером для окружающих. Не пытайтесь ускорить события. Стабильность сейчас важнее скорости. Водолей. Оригинальная идея найдет отклик, если вы сумеете объяснить ее простыми словами. Иногда понятность важнее эффективности. Рыбы. День поможет чувствовать внутреннее обновление. Вы неожиданно поймете, что готовы оставить позади то, что давно перестало вас вдохновлять. Ну а всем знакам зодиака я желаю сегодня хорошего настроения и вашей любимой музыки на волнах радиостанции Комета 92.6 FM. И прямо сейчас Ace of Base, Living in a Danger, а дальше будет Люся Чеботина, Солнце Монако. Слушаем на 92.6 FM радиостанция Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень на Комете.
3: Вот и подошел к концу рабочий полдень на радио Комета 92.6 FM. Провели 2 часа вместе с вами. И под завершение рабочего полдня хочется вспомнить еще одно знаковое событие дня сегодняшнего. 21 июля 2007 года в полночь по местному времени вышли, собственно, сразу в нескольких странах 7-я и заключительная часть цикла о Гарри Поттере, «Гарри Поттер и дары смерти». И за первые сутки уже продали, успели 8,3 миллиона экземпляров. Это больше 100 книг в секунду. По всему миру было продано около 12 миллионов, и это стало рекордом издательской индустрии. Старт продаж был назначен на 0 часов 1 минуту по Гринвичу, чтобы обеспечить одновременный выход в разных часовых поясах. За несколько дней до официального релиза в интернете попали отсканированные страницы американской версии книги, и это вызвало бурю в фан-сообществе и заставило магазины усилить контроль за соблюдением эмбарго. А завершение самой работы выглядело следующим образом. Джоан Роулинг дописала книгу 11 января 2007 года в эдинбургском отеле «Балморал». На камине в номере 552 она оставила надпись: «Джоан Кей Роулинг закончила Гарри Поттера и дары смерти в этом номере». В России печатная версия вышла 13 октября 2007 года тиражом в 2 миллиона экземпляров. А до этого фанаты активно читали любительские переводы, которые появлялись в сети практически сразу после англоязычного релиза. Ну и, в общем-то, самая главная развязка произошла всей истории вселенной Гарри Поттера. В общем-то, множество было вариаций и переводов от Deathly Hallows. В общем-то,

на русский язык, и в итоге прижился вариант «Дары смерти». Выход книги стал не просто литературным событием, а культурным феноменом. Люди плакали, обнимались в очередях и сразу начинали обсуждать повороты сюжета. 2007 год. Сейчас дочитаю последнюю главу и лягу спать. Но это стало самой большой ложью десятилетия. Спать никто не ложился, и все спорили про судьбу любых персонажей. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Ольхова. Всем пока-пока. Хорошего рабочего дня или хорошего настроения.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери и ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 700 рублей в месяц. Если матери 25 и старше, до 38 200 рублей. В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя родительскую зарплату. По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговое уведомление в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальное заявление, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал госуслуги. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговое уведомление привычным способом – заказными письмами. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

лето. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП.

0: покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92,6 FM. «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: 92.6 FM.
0: Радио «Комета». 92.6.

0: событий страны и мира. О главном.
1: Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член Комиссии общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение минувшего года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год. Машаров отметил, что подавать заявление в социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически. Член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст заканчивается в 45 лет. Кандидат биологических наук Александр Халявкин, в свою очередь, напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, что присутствует в классификациях ВОЗ – 45 и даже 59 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска китайская компания Ченчжэнь провела первый турнир, в рамках которого гуманоидные роботы соревновались в поединках. Общий призовой фонд соревнований составил 10 миллионов юаней, это около 115 миллионов рублей, сообщает Global Times. В турнире приняли участие 32 команды из разных стран. Регламент позволял командам оснащать машины собственной броней и вносить инженерные доработки, влияющие на их характеристики. Во время соревнований судьи оценивали точность ударов, устойчивость роботов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Qué horas son, mi corazón.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам по

8-496-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,5.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и естественно-научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города.

0: города. Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком, отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем добрый вечер. 18.02 на календаре 21 июля. И сегодня, как всегда по традиции, мы начинаем в это время на радио Комета «Вечерний Чехов». И сегодня с вами я, Анна Донро. Я сегодня одна, но постараюсь, что вы со мной с одной не будете скучать. Есть что обсудить, есть и праздники, над которыми можно посмеяться, да. И есть праздники, над которыми можно подзадуматься, есть какие-то новости. В общем, и что самое главное, мы делаем «Вечерний Чехов». Это мы принимаем ваши заявки на песни, ваши приветы, поздравления и просто теплые слова для ваших родных и близких. Это так важно, когда вы можете просто сказать добрые слова через радио. И, кстати, вам могу сказать, что по телефону это можно сделать. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, либо вы можете отправить смс или позвонить. Лучше, конечно, в Макс. Здесь я просто реагирую более оперативно. И также напомню о том, что кто находится вне города Чехов, вы тоже можете слушать, продолжать наше радио Комета, потому что мы появились на Яндекс.Радио. Это значит, что вы скачиваете приложение с любого источника, и там просто набираете радио Комета, и мы там звучим громче всех. Также мы появились на УКВ. Это 70.49. Но я думаю, что все-таки FM 92.6 это все-таки более привычное для всех. Итак, пока заявок нет, я хочу открыть этот эфир песней «Летняя любовь», «Моя Луна», исполнитель. Неплохая песня, услышала ее сегодня впервые, честно скажу, и, в принципе, мне понравилось. Также, помимо того, что я буду сегодня вашей ведущей, я буду вашим диджеем, потому что мне очень хочется, чтобы ваш вечер был максимально душевный, максимально комфортный и максимально с подъемом вашей энергии. Поэтому постараюсь ставить легкую танцевальную музыку и в целом, которая трогает за душу. Очень надеюсь, что вам понравится. То есть до 20.00 я сегодня с вами, Анна Донрой, Радио Комета 92.6. Присоединяйтесь, пишите. Я с вами. Будем поднимать друг другу настроение. Итак, входим в прекрасную песню «Летняя любовь», «Моя Луна». Оставайтесь с нами. Я скоро вернусь после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи.

0: 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для...

0: качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не

0: реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь?

0: штукатурку и стяжку делал. Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Сахалин – самый крупный остров Российской Федерации. По своим очертаниям похож на рыбу. Длина острова 948 километров, ширина от 26 до 160 километров. Сахалин – богатый источник природных ресурсов. Туристов он привлекает разнообразием ландшафтов и уникальной смесью русской и японской культур. Путеводитель. Сахалин лежит в Охотском и Японском морях к северу от японского острова Хоккайдо. От материка отделен Татарским проливом. Сухопутного сообщения с материком нет. Добраться можно на пароме или самолете. Аэропорт Южно-Сахалинска принимает рейсы из Владивостока, Хабаровска и Москвы, а также из Японии, Китая и Южной Кореи.
1: Исторический телеграф.
2: В 1805 году российское судно под командованием того самого Ивана Федоровича Крузенштерна исследовало Сахалин. А вывод был сделан такой – это полуостров. Через 3 года японская экспедиция сообщила миру, что Сахалин – остров. Но всерьез это известие мало кто принял. И только в 1849 году экспедиция под командованием Геннадия Невельского поставила окончательную точку в этом вопросе, пройдя на военно-транспортном корабле «Байкал» между Сахалином и материком. Не исключено, что исследователи долгое время были введены в заблуждение тем, что зимой пролив между материком и островом замерзает. Россия и Япония довольно долго не могли решить, кому же должен принадлежать остров. В ходе подписания различных договоров Сахалин числился то за одним, то за другим государством. А в 1855 году его признали общим владением обеих сторон. В 1945-м, после Второй мировой войны, побежденная Япония вынуждена была отдать свою часть территории России. Пока Россия и Япония делили остров, полноценно использовать эту землю не получалось. Именно потому на острове появилась каторга, которая просуществовала 50 лет.
0: Как красиво! Природа – главная достопримечательность Сахалина. Горные пейзажи радуют и путешественников, и местных жителей. Высочайшая точка горного хребта и средней части острова – гора Вайда. Гора является уникальным геологическим объектом нашей страны. Особенно интересна для изучения Вайдинская пещера с живописными сталактитами и сталагмитами. А в пещере Медвежьих трагедий были найдены орудия труда древнего человека. На поверхности находятся симпатичные альпийские луга и небольшие горные озера. Кстати, на острове насчитывается более 16 тысяч озер. А чтобы оценить, насколько Сахалин велик, в следующий раз мы отправимся в крошечный Кий-остров.
3: Там, на неведомых дорожках. Комета 92,6 FM.

0: на улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета». 92,6

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио К.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Представители нынешнего поколения, услышав слово «шизгара», скорее всего, недоуменно пожмут плечами. А вот для меломанов постарше оно является символом целой эпохи. Во времена их юности его можно было услышать в каждой подворотне, где доморощенные гитаристы терзали плохо настроенный инструмент. Речь идет о фразе из легендарной композиции «Винус» голландской группы «Шокенблю». С английским в советские времена было туго, записи западных исполнителей нередко доходили в отвратительном качестве, да и Маришка Вериш впервые спела «Винус», не зная языка. Стоит ли удивляться, что простейшая фраза «She's got it» превратилась для отечественных любителей музыки в загадочную «шизгару». Автором слов и музыки «Винус» стал Робби Ван Левен, гитарист и лидер «Шокенблю». Собственную мелодию он позаимствовал из песни «The Banjo Song» группы «The Big Three», где пела мама Кэс Эллиот до того, как перешла в «The Mamas and the Papas». Знаменитый гитарный риф, с которого начинается «Винус», Робби Ван Левен выдернул из песни «Pinball Wizard», который звучит в рок-опере «Томми» группы «The Who». Впрочем, обвинения в плагиате ни «The Big Three», ни «The Who» не выдвигали. Сингл был записан в конце 1969 года и уже в феврале 70-го поднялся на вершину чарта Billboard Hot 100. Всего в мире было продано почти 8 миллионов копий.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Песня группы «Чайф» из альбома «Пусть все будет так, как ты захочешь». Произведение стало хитом во многом за счет активной ротации в телевизионном и радиоэфире. Для лидера коллектива эта композиция имеет важное значение, поскольку связана с его личной жизнью. Песня группы «Чайф» «17 лет» посвящена супруге Владимира Шихрина Елене. На момент написания песни она уже была 34-летней женщиной, подарившей мужу двух дочек. А название песни было связано с тем, что в тот момент прошло ровно 17 лет с тех пор, как студент строительного техникума Владимир Шахрин увидел на уроке физкультуры 17-летнюю студентку-архитектора. Чета Шахриных является образцом примера крепкой семьи, что в мире рок-музыки, да и вообще шоу-бизнеса, довольно редкое явление. В песне Владимир говорит о том, что для него она навсегда останется 17-летней красавицей. Припев песни, строчка «Пусть все будет так, как ты захочешь» — это цитата автографа лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Владимир Шахрин вспоминал, что во время одной из встреч с легендарным музыкантом

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

бездны, оказавшись среди ночи, наблюдая неизбежность, я вдруг вспомнил, между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди: я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: диско мета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Комета 92.6 FM.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета» 92.6 FM.